известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей.

0: настоящий, и только-только настоящий, да-да-да-да-да настоящий.
1: Асса!
0: Русский фонтерах лесбинка,
1: асса!
0: Должна быть неизвестной,
1: асса!
0: Необычной, популярной,
1: асса!
0: Обязательно кавказской,
1: асса!
0: Должна быть настоящей,
1: асса!
0: Должна быть настоящей,
1: асса!
0: Только настоящей,
1: асса!
0: Да-да-да-да настоящий.

Полин, Чайковский, Римский, Корсаков. Вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский,

человек. Очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квинтеты.

Эхучу и беспрестанно говорю, смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно у всем врагов.

имеется в виду у всех поддавшихся влиянию буржуазной идеологии. У всех высылать в лагеря было бы ошибкой. Надо ведь, чтобы остался кто-то для беспощадной борьбы с любыми попытками проникновения буржуазной идеологии.